0: Бас, халял, вот это не я не могу, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гей

Erstmal oben hin. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.